0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и Карина.

0: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как

0: Ответ – Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 13, сегодня днем до плюс 19. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Доброе утро. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета «Ру». Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня. В центре Екатеринбурга в этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме, самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди и грозы. Ветер южный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня финал недели, и сегодня завершится последняя весенняя неделя. Завершается она, кстати, при прохладной погоде в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем всего до плюс 19. Дожди и грозы. А что хорошего на эту пятницу обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио 7.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
12: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Серафим Дерябиной от Грузовска до Шаумяна, на Высоцкого от Сыромолотова до Егоршинского подхода и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
13: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 12. Днем до плюс 19. Дождь и гроза. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы, день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
0: Если вы все время увеличиваете физическую нагрузку, а потеря веса не происходит, в чем причина? Об этом минут через 5 на Радио Си. It's been 24 hours.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:21 в центре Екатеринбурга пока плюс 12, а днем всего до плюс 19. Дождь и гроза. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
0: Сегодня у нас 29 мая. Кто еще продолжает готовиться к лету, не теряем оптимизма. Доброго вам утра и хорошей пятницы на Радио Си.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
9: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Пластинка 0+.
10: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
11: «Черничные ночи».
10: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием.

0: Вести утро. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Чернечные ночи. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, легендарный Сион. На часах 7.31 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня, да, плюс 19. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Центробанк повысил официальный курс доллара на пятницу сразу на 47 копеек. Эксперты полагают, что российская валюта дошла до пика укрепления и ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится, пишет газета.ру. Загородные лагеря Екатеринбурга уже открыли летний сезон. В лагере «Уральские самоцветы» под Сесерчью уже стартовала профильная смена движений первых. В лагере «Чайка» первая смена стартует сегодня, 29 мая. Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут по пятницам и воскресеньям, пишет «Комсомольская правда». В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер ленты Дмитрий Дьяченко известен по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист», «Первый богатырь» и другим. «Незнайка» выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня с утра на улице свежо. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза в утренние часы, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19. В Новоуральске и в Краснотурьинске плюс 15-17, в Первоуральске плюс 14-16, в Нижнем Тагиле плюс 12-14.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Оси», золотые хиты на часах 7.39 в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня пятница, 29 мая, и сегодня день рождения у группы «Градусы». Чем она отличается от других подобных групп, узнаем минут через 5 на Радио «Оси».
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
5: Соберите коллекцию

0: sputnik.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от провода. Одного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ОКТранс». Официальный дилер «Джейку». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Черепаново от Снуки Черепаново до Стрелочников. На Пехотинцев, Летчиков и Армавирской от Автомагистральной до Артинской. И на Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Самые загруженные магистрали Репина в обе стороны, Восточная в обе стороны и Ленина в сторону УПИ.
7: Реклама.
8: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Жайко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Жайко?
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. В Эхтемерге без 15.8, в центре плюс 13, днем до плюс 19 и в утренние часы возможны дождь и гроза. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
0: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
0: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5:08. Загородные лагеря уже открыли летний сезон. Сколько тысяч школьников Екатеринбурга там отдохнут этим летом? Расскажем в новостях минут через 5. Через минуту музыка понятная. Без слов на Радио «Си».
1: Реклама.
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
6: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: 103.7 FM. Радио «Симоленд».
6: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз».
7: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем до плюс 19. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Доброе утро. Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки дронов в Волгограде. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, в одном из районов города дрон врезался в многоэтажку, в здании выбиты стекла на балконах. Вечером массированной атаке дронов подверглась Белгородская область. Есть пострадавшие. Ночью и утром вводили ограничения на полеты самолетов в московском Шереметьево. Центробанк накануне повысил официальный курс доллара на пятницу сразу на 47 копеек. Также стал дороже евро. За минувшие сутки единственной подешевевшей валютой стал китайский юань. Эксперты полагают, что рубль дошел до пика укрепления и ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится. Об этом рассказала газете «Ру» аналитик фондового рынка УК «Альфа Капитал» Алина Попцова. В июне-августе она прогнозирует курс американской валюты на уровне от 72 рублей до 76. В Нижнем Тагиле вынесен приговор 15-летнему подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, осужденный отправлен в колонию на 6 лет 4 месяца. Также ему назначен 1 год ограничения свободы. С подростка и его законного представителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1. Обвиняемый вину не признал. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут по пятницам и воскресеньям, пишет «Комсомольская правда». Российская драма «Группа крови» победила на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Военная драма получила статуэтку «Золотой буревестник». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Приз создателям кинокартины вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргополов. Он отметил, что такие картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский кинопрокат 8 мая прошлого года к 80-летию Победы. Также демонстрировался в широком прокате в Китае. Группа «Крови» рассказывает о событиях в детском концлагере в Вырице Ленинградской области. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. В утренние часы небольшой дождь и гроза. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В центре Екатеринбурга уже идет небольшой дождь. И плюс 10. А сейчас на Радио Си у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. В центре Екатеринбурга идет небольшой дождь, и всего плюс 11, ну а днем до плюс 19, и дождь у нас будет только в утренние часы. Минут через 10 на Радио Си играем в день рождения каждый день. Телефон Радио Си 235-103,7.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Я выбираю диван.
15: Тогда я стол.
14: Я светильники.
15: Текстиль за мной.
14: Декор. Ой, декор тоже ты.
15: Я все.
14: И я.
15: Как быстро.
14: Это же Симоленд. Все так и задумано.
16: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
17: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егошинского подхода. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесия. На Краснолесии от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Космонавтов от Победы до Артинской. И на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Космонавтов в центр, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
11: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:20. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, набирайте скорее 235-103.7. А дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 19 марта. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 19 марта. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева и самый честный фильм про Джона Леннона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 11 сегодня днем, да, плюс 19, в утренние часы дождь и грозы. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.
9: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует от 31 декабря 2026 года. Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро, на часах 8.27. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас быстрее всех дозвонился Разумов Олег. Олег, как у вас началась пятница? Судя по всему, она уже началась.
1: Ну да, еду на работу.
0: Ага.
1: Небольшие пробочки, но так, в принципе, неплохо. После жары хоть немножечко польет и освежит.
0: Это точно. А вот меньше пробок стало, видимо, последние звонки уже отзвенели. Уже школьники не так часто идут в школу.
1: Да, и это тоже.
0: Олег, поздравляю вас. Сегодня у вас еще один, скажем так, день рождения в году с помощью Радио Си. Можно его смело отмечать и получать подарки. Сегодня пара билетов на Трибют-фест «Мировые легенды». Приходите 17 июля.
1: А что для этого надо будет?
0: Прийти ногами в парк Маяковского. Сейчас два слова про сам фестиваль, информация на правах рекламы. Вас ждет великолепный вокал, аранжировки с симфоническим оркестром и световое шоу. В программе вы услышите любимые песни группы «Абба». Встречаемся 17 июля в летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.

0: сибирская калина.
1: Доброе утро. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. И сегодня ожидаются ливни, грозы, ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС. Росгидромет обещает небольшие дожди каждый день до четверга включительно. Но днем будет тепло до плюс 16, плюс 20. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Движение транспорта будут ограничивать с полудня. После парада движение откроют. Танзания может стать безвизовой для россиян. Власти России ведут соответствующие переговоры, пишет газета «Известия», ссылаясь на МИД России. Также идут переговоры об отмене виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, двоюродный брат режиссера Софии Копполы. Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная Ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радиосе о погоде спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 11, сегодня днем облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза в утренние часы, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19. В Каменске-Уральском плюс 18-20, в Асбесте плюс 15-17, в Полевском плюс 13-15.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтеморге без 29, в центре плюс 11. Сегодня пятница, 29 мая. Вы наверняка слышали про Третьяковскую галерею. Как она появилась и почему Третьяков очень жестко торговался с художниками, даже уже будучи при деньгах, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
4: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
3: Мой Екатеринбург.
5: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
6: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
9: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. «Черничные ночи». Это четыре вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
10: Черничные ночи.
11: Для лиц старше 18 лет.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ОКТранс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На ИКАДе от реки Березовка до Высоцкого. На Белинского от Авиационной до Фурманова. На Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка. И на Космонавтов от Победы до Фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Космонавтов в центр и Репина тоже в центр.
1: Реклама.
12: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Жайко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем до плюс 19. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
4: Реклама.
5: Ура! Веер парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. В Эфтемурге без 5.8. На развязке Объездной и Высоцкого появятся светофоры, точнее, уже появились, а заработают они 30 мая. Что касается работы, то предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. Подробности также на Радио С в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 поиграем в невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать, разгадать невероятный вопрос и получить кое-что приятное. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 11. На Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В Уральском госуниверситете путей сообщения Ургупсе сменился ректор. Как указано на сайте вуза, исполняющим обязанности ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор Ургупса Александр Галкин возглавлял вуз 7 февраля 2008 года. Новый руководитель Олег Балагин окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности локомотивы. С 2002 года по 2025 он работал в Омском вузе, начинал с должности лаборанта, закончил проректором. 27 мая новый ректор встретился со студентами Ургупса и ответил на их вопросы, пишет «Комсомольская правда». Танзания может стать безвизовой для россиян. Власти России ведут соответствующие переговоры. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на МИД России. Также идут переговоры об отмене виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком. Танзания привлекательна для туризма. Летом планируется запустить прямые рейсы. В будущем сделать возможность оплаты картами МИР. При этом в МИДе России отмечают, что развитию турпотока из России в Танзанию препятствует ряд факторов, включая активность экстремистских группировок. Также Танзания, как и многие другие страны Африки, относятся к зонам риска вспышек опасных инфекций. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: приложение parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала». Джак-центр Екатеринбург. Сейчас в центре Екатеринбурга идет дождь, всего плюс 10, на улице очень и очень свежо. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дожди и грозы только в утренние часы, примерно до обеда. Ветер южный, 5-10 с порывами до 14 метров в секунду, а температура воздуха плюс 17-19.
1: Реклама.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 29 мая, 9 часов и 9 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9, идет дождь. И что хорошего на этот дождливый пока еще день, обещают астрологи. Об этом минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». Вопрос такой. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь, как вы думаете, телефон Радио Си 235-103.7. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь, телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
11: С 28 по 31 мая.
12: 2 года.
11: На Горького 4А. Плотинка.
12: 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На ИКАДе перед железной дорогой, на Космонавтов от Победы до фронтовых бригад, на Белинского от Авиационной до Фурманова и на Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до Транспортников. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Космонавтов в центр, Ленина в сторону УПИ.
4: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 9. На улице свежо и местами дождливо. И сегодня днем потеплее, да, плюс 19. А сейчас на радио Оси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы, день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
0: Насколько полезны физические нагрузки и почему только физические нагрузки не помогут похудеть? Об этом минут через 5 на радио Оси.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9:21, разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Может быть, сидеть в интернете, искать путевки какие-нибудь, туры.
0: Перед обедом? Да. И за час-два до конца рабочего дня, чтобы закончили пятницу, да? И уехали куда-нибудь в тур.
1: Ну да, лето же.
0: Хорошие, конечно, мысли. Оптимистичные очень, но пока далеко.
1: Может быть, зевать?
0: Ну вот что-то похожее такое, знаете, на зевок, но нет.
1: Поняла, спасибо.
0: Спасибо вам. И если вдруг обратили внимание на подсказку про зевок, это, скажем так, какое-то очень простое действие с зевком. Самим мало связанное. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Радио Си.
0: Здравствуйте.
2: Возможно, они занимаются сохранением работы в компьютере на случай электроэнергии.
0: Ну, начинают что-то делать чаще. Вряд ли перед обедом.
2: Перед тем, как уйти.
0: Перед обедом, за 2-3 часа до конца рабочего дня. Нет, что-то другое делают.
2: Кофе? Чай?
0: Ни кофе, ни чай. Тоже мимо. Перед обедом
2: звонить
0: можно
2: родственникам?
0: Аппетит испортить. А родственникам в течение рабочего дня? Ну, нет, тоже не звонки родственникам. Пока далеко, но все варианты хороши.
2: Хорошо, спасибо большое, что ответили.
0: Еще звоните. Спасибо вам. Ага. 235-103.7, телефон Радио Си. Пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
0: Сегодня уже 29 мая. Кто хотел привести себя в форму к лету, не теряйте оптимизма. И да, двигаться полезно в любом случае. С вами Радио Си. Доброго вам утра и хорошей пятницы.
3: Реклама.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Улица Дмитрия Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Алло, я в Сочи. Погода супер.
11: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности innovativtelecom.ru.
13: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина десятого, в центре плюс 10. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня говорим про офисных работников, которые еще чаще перед обедом и за час-два до конца рабочего дня начинают что-то делать. Мы вспомнили про зевки, про то, что перед концом рабочего дня кто-то начинает искать себе туры развлекательные для путешествий, а кто-то, например, почаще сохраняет документы перед концом рабочего дня. Тоже такое бывает. Но пока что мы не нащупали правильный ответ. Представьте, офисные работники, что же они делают? Начинают делать чаще за час-два до конца рабочего дня и перед обедом. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Наверное, на часы, на телефон смотрят, сколько времени до конца рабочего дня осталось.
0: Сколько там осталось? А сейчас смотреть бесполезно, потому что знаем, что впереди целая пятница. Еще, да, еще целый раз.
1: На календарь смотреть надо.
0: Надо смотреть на календарь, потому что впереди выходные. Но то, что смотрит на часы, это совершенно правильный ответ. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Саш, на часы пока не смотрите, да?
1: Да, я не работаю сегодня.
0: Как не работаете? А чего делаете?
1: Катаюсь, отдыхаю, по делам езжу.
0: И хорошо, что сегодня не жарко, да? Можно спокойно поездить по делам.
1: Хорошо.
0: Без зноя, без этого. Отлично. Саш, а чем занимаетесь, что в пятницу у вас уже выходной?
1: Да, у меня работа такая неопределенная. То есть, то нет.
0: Без жесткого графика?
1: Да, свободный график у меня.
0: Но все равно выходные как-то планируете?
1: Конечно. Я в своем доме живу, так, с такой погодой, наверное, там, не знаю, хватит работы.
0: Понятно. Вам есть чем заняться в любом случае.
1: Да.
0: Приезжайте к нам за призом. Сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе получаете сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург».
1: Спасибо, хорошо. Как раз такую погоду актуально.
0: Дождь пройдет, и можно будет мыться. Да.
1: А я, Александр, из Березовой Рощи 2, разгадал невероятный вопрос.
2: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
3: «Мой Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум-покрытие кузова или другие призы.
2: «Мой Екатеринбург».
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио Си новости. Людмила Гусева.
5: Доброе утро. С 2028 года ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Сегодня ГАИ не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших и 9 свидетелей. Трагедия, напомню, случилась 1 августа 24-го. Фигуранты дела — трое газовиков и владелец одной из квартир, вину не признали. Судебное следствие продолжается, пишет «Новый день». Самые вкусные обеды для свердловских учеников готовят в школе номер 166 в Екатеринбурге и в школе 137 поселка Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», пишет «Комсомольская правда». Российская военная драма «Группа крови» победила на 2-м азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Фильм вышел в российский прокат в мае прошлого года, к 80-летию Победы. Также широко демонстрировался в Китае. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10, на улице сыро. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гроза вот в эти утренние часы. Ветер южный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19. В Краснотурьинске и в Новоуральске плюс 15-17. В Первоуральске плюс 14-16. В Нижнем Тагиле плюс 12-14.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вместе с вами. Доброе утро. На часах 9:38. И буквально минут 10 назад на радио Симы разгадали невероятный вопрос. Выяснили, что, оказывается, перед обедом и за час-два до конца рабочего дня офисные работники все чаще и чаще начинают смотреть на часы. Никто, конечно, за это офисных работников не осуждает. Чего их осуждать? И чего не смотреть на часы? Особенно, когда пятница, когда впереди выходные. Но пока у нас еще впереди целый рабочий день, к которому, надеюсь, уже многие готовы. А новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать после выходных в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Папо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «ОКТранс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов, пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской, на Восточной от Первомайской до Декабристов, на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, Космонавтов в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
7: Реклама.
8: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: центре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Это группа «Моральный кодекс» с песней «Где ты?». С вами Радио Си, в Екатеринбурге без 15.10, в центре плюс 10. И похоже, что в центре Екатеринбурга закончился дождь. Вот вопрос, надолго ли? Сегодня днем до плюс 19. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и поздравим группу «Градусы» с днем рождения. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.
4: Враг

0: меня враг.
1: Реклама.
2: Ура! Вир-парк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Си.
2: Escucha el ritmo.

Радио Си с вами на часах 9.58. В каких школьных столовых готовят самые вкусные обеды? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас на Радио Си музыка, понятная без слов.

0: Радио СИ 103,7 FM. 10 часов и 1 минута. В Екатеринбурге в центре плюс 12. На Радио СИ новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на Металлургов 69.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 208 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе над Кубанью и Республикой Крым. В Волгограде дрон попал в многоэтажку, повреждено остекление балконов, люди не пострадали. В Ярославской области дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют спецслужбы, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале «Макс», сообщает Лента.ру. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: В центре Екатеринбурга закончился небольшой дождь и уже плюс 12. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь и грозы в утренние часы. Ветер южный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. И в течение дня до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня 29 мая, и уже скоро завершится весна и начнется лето. Минут через 10 на Радио Си узнаем про новый документальный фильм о Джонни Ленноне. Один из самых честных фильмов, так его называют. Через минуту Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «Аэропорты» на Радио Си.
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Соберите коллекцию.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 10:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. Сегодня днем периодически небольшие дожди и до плюс 19. А сейчас на Радио СИ с нами Катя Григорьева и самый честный фильм про Джона Леннона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Лана Дель Рей, Young and Beautiful. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре плюс 13, а днем до плюс 19. У нас впереди группа Чаев с песней «Я рисую на окне». А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Рособранадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в этом году. В частности, видеофиксация станет обязательной в 5 типах помещений. Напомню, основной период ЕГЭ-2026 стартует уже с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka, Tailwind и части рейсов Azure Air, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее сообщалось, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. Загородные лагеря Екатеринбурга уже открыли летний сезон. В лагере «Уральские самоцветы» под Сесерчью уже стартовала профильная смена движений первых. В лагере «Чайка» первая смена стартует сегодня, 29 мая. Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут по пятницам и воскресеньям, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП «Цимбал», Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 13, сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшой дождь и гроза, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19, в Каменске-Уральском плюс 18-20, в Асбесте плюс 15-17, в Полевском плюс 13-15.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
2: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио IC Джерри Холливелл, Колин. 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. Сегодня днем до плюс 19 и временами небольшие дожди. У нас впереди группа кино и песня, которая появилась в 25-м году, называется «На вопрос». А сейчас на радио IC заглянем во всемирную историю, узнаем, насколько сильно торговался Третьяков с художниками, которые хотели попасть в его галерею. Спонсор всемирной истории на радио IC ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
1: Реклама.
3: Ура! Верпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Верпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами на часах 10:57 в центре Екатеринбурга плюс 13. В этом году летная программа в Анталию урезана на 10%. Подробности в новостях на радио «Си» через пару минут. А еще узнаем, что Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Доброе утро. Рособорнадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в 2026 году. В частности, в каждой аудитории должно находиться не менее двух камер. Использование одного устройства разрешено только, если оно обеспечивает полный обзор. Техника должна фиксировать всех участников и организаторов. В ракурс должны попадать процессы печати и сканирования бланков, столы для упаковки, средства подавления радиосигналов. Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду, пишет РИА Новости. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР. По ее данным, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тысяч туристов. Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день в пиковые периоды в Анталью из 11 российских городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Волгограда, Саратова и Самары. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили. Они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движений первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях, напомню, на стриминговых каналах вышел главный телепроект весны «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда. Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет 400 миллионов долларов, как у последней миссии невыполнима и финала «Очень странных дел», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Робби Вильямс, Feel. С вами Андрей Королев. Чувствуется, что сегодня пятница. Уже приближается финал недели, который у нас состоится при любой погоде. 11:10 на часах, в центре плюс 13. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Ричарда Маркса, Дуа Липу с песней «Гудини». А буквально через минуту Александр Маршал и песня «Орел» на Радио Си.
1: Реклама.

0: Урал-квартал, твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Урал-квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Соберите коллег.

0: Срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

Радио Си. Музыка, которую мы любим, это Aerosmith, Crazy. Полдвенадцатого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13. Сегодня периодически будут идти небольшие дожди, но чтобы пятница была все-таки яркой и запоминающейся, у нас впереди Бруно Марс и очень сочная песня I Just Might. А прямо

0: Карла Либкнехта, проспект Ленина, пишет «Новый день». В День России в историческом сквере состоится концерт. Лето на Среднем Урале начнется с дождливой погоды. Осадки синоптики обещают вплоть до конца следующей недели. Дневная температура в начале июня не превысит отметки плюс 20 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Людмила Гусева, Радио Си.
1: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Оси, там, где музыка прежде всего. Только что у нас Селин Дион, All By Myself. 11.44 в Екатеринбурге, а впереди наша с вами золотая коллекция. Тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Вивиан О'Хара и Адриан Сана, Too Late To Cry, танцевальный хит. Чуть раньше у нас Rednecks, а откроют золотую коллекцию буквально через минуту Status Quo.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Unicom, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicom. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
3: Золотая коллекция

0: Сана, Too Late to Cry в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Эльтимурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, отличных выходных. С понедельника начнется лето, по крайней мере календарное, и мы с вами этим летом обязательно встретимся. Сегодня с 12 на Радио Си с вами Катя Григорьева, а сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио Си. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В Волгоградской области после массированной атаки беспилотников в ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, сотрудник погиб на заводе синтетического волокна. Ему было 60 лет. Также травму получила 55-летняя сотрудница. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему в многоэтажке в Волгограде помощь была оказана на месте. Ранее сообщалось, что при атаке на многоэтажку пострадавших нет. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт «Хором славим Россию и город». Напомню также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении. Говорят авторы законопроекта, тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. В Общественной палате России предложили ввести в Международный день защиты детей 1 июня свободный вход в зоопарки, музеи и театры для детей и подростков. Об этом рассказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Также 1 июня транспортные предприятия, включая авиа и ЖД-компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для всей семьи, а перевозчикам в сфере речных переулок предоставить скидку 50%, отмечает замсекретаря Общественной палаты. Реализация таких мер, по его словам, станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью российским семьям. Между тем, в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге в преддверии Дня защиты детей пройдет праздник. В это воскресенье, 31 мая, в торговом центре будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Также состоится концерт. Главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками, вход свободный. Начало праздника – воскресенье в полдень, все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» – автосалон «Донгфэнг». Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем в субботу до плюс 18.
2: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет.
6: Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфабанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это «Танцы минус» на 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева, слушаете вы «Радио Си», и мы добавляем отличный саундтрек для славного завершения трудовой недели. Впереди новинка от Алекса Уоррена «Fever Dream», «Радио Си», 103.7 FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
13: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
14: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
15: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
16: «Черничные ночи».
15: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
16: Черничные ночи.
15: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Алекс Уоррен на радио Си. 12:17. Дальше золотой хит от Scorpions. When the smoke is going down. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатони всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ей у ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Кало Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении. Но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.31. Сейчас новости. Познакомит с ними Людмила Гусева. Спонсор выпуска ОЭЗ «Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Ново-Свердловскую ТЭЦ установили новые светофоры. Но включат их завтра, 30 мая, сообщили в управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста. Ставшие знаменитыми бродячие свиньи Ревды снова появились на улицах после затишья, пишет телеграм-канал «Ревда.Инфо». Проблемы безнадзорного выгула животных с фермы Анатолия Луткова по прозвищу «Ташкент» не могли решить несколько лет, отмечает «Новый день». Эксперты назвали бесполезные средства от комаров. В это число попали браслеты и ультразвуковые устройства, а также репелленты на основе эфирных масел гвоздика, лемонграсс и розмарин, пишет «Москва-24». Россия заняла 4-е место в списке стран с самыми красивыми женщинами по версии сайта World Population Review. В основу отчета легли рейтинги, которые публиковали в прошлом году. Самыми красивыми названы представительницы Колумбии. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 700 000 рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34 45 925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ПЦИМБЛ Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем в субботу до плюс 18.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Дальше три золотые хита. Маранди Кулю и неунывающая Глория Гейнер. I Will Survive. Через пару минут на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-01-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2. Улица Гагарина, 33.
6: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
7: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
8: Кофейня в доме. Большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
12: От кухни до гардеробной.
13: Выгодно и удобно.
12: Почему?
13: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Радио Сиа, золотые хиты. 12.54. Дальше у нас песни, которые умеют признаваться в любви лучше любых слов. Это пятерка песен о любви в начале второго, а в конце этого часа Secret Garden. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106 784 754 56 55.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от провода. Одного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
6: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы. Ремеслов. С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
10: 103.7 FM. Радио «Симоленд».

0: В Екатеринбурге без одной минуты час. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета по защите семьи депутата от КПРФ Мария Дробот. Она напомнила о том, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, заявила депутат, сообщает Ньюзру. Мэрия Екатеринбурга разорвала контракт на очистку озера «Сдохни на Визе». Таковы данные сайта госзакупки. Тендер на разработку проектной документации по очистке озера мэрия публиковала еще в 2023 году. Тогда победила в конкурсе компания из Самары. Почти за 27 миллионов рублей подрядчик должен был разработать проектную документацию. Но из-за многочисленных нарушений мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке 27 мая, пишет «Комсомольская правда». Ранее стало известно о том, что очисткой озера займутся федеральные и областные власти, так как «Сдохня» находятся в их собственности. Работы должны начаться в ближайшее время. Ставшие знаменитыми бродячие свиньи Ревды снова появились на улицах после затишья, пока их видят в районе Родничка, пишет «Новый день», ссылаясь на телеграм-канал «Ревда.Инфо». Проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент бродили по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части, оккупировали детские площадки. В соцсетях горожане даже стали иронично называть Ревду «свиноградом». Суд постановил изъять бродячих свиней, передать содержание фермерское хозяйство в селе Клиновское. Решение вступило в силу 4 марта. Животные с улиц пропали. В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Россия заняла 4 место в списке стран с самыми красивыми женщинами по версии сайта World Population Review. В основу отчета легли рейтинги, которые публиковались в прошлом году. Учитывались победы представительниц разных стран в международных конкурсах красоты, женщины-знаменитости, а также рейтинг учитывал мнение экспертов и голоса с форума Reddit. Победила Колумбия. Также в первую пятерку, кроме России, вошли Польша, Греция и Чехия. Самыми некрасивыми в этом перечне названы женщины из Венесуэлы, Албании и Испании, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 18.

0: 13.21, это Радио Си. И впереди у нас золотой мега-хит от Чамбавамба. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: Ура! Верпарк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
9: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
10: Черничные ночи.
9: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
10: Черничные ночи.
9: Для лиц старше 18 лет.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: радио 7. Музыка, которую мы любим. 13.31. Сейчас новости. Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Волгоградской области выросло число жертв ночной атаки беспилотников. Скончалась в больнице 55-летняя сотрудница завода синтетического волокна в городе Волжском. Ранее погиб охранник этого химпредприятия. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, пишет «Новый день». Лето на Среднем Урале начнется с дождливой погоды. Осадки синоптики обещают вплоть до конца следующей недели.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. Впереди золотая коллекция. И в этом часе Готье и Кимбра, Every Somebody Girl. И вначале споем Innocent Love, диско-хит от Сандры.
1: Реклама.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на innovativtelecom.ru.
5: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
12: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
13: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Плотинка 0+.
14: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
15: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
14: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
15: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
16: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио».

0: Радио Си, золотые хиты. 13.53, мощный драйв Евроденса захлестнет нас в начале третьего. Это и Type Angels Crying. А в конце этого часа Ян Хаммер. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Наука — это точность и продуманность. Искусство — это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Соберите коллекцию

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».

0: опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио «Сити».
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Без одной минуты час в Екатеринбурге. Это Радио СИП. Сейчас новости с Людмилой Гусевой. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый день. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липова после падения дрона в городе Галац на границе с Украиной. Об этом сообщила глава ведомства Анна Цою. Она пообещала, что Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на нарушение международного права и своего воздушного пространства. Город Галац расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом. Пострадали два человека. В Румынии и Евросоюзе обвиняют в инциденте Россию, пишет Лента.ру. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт хором «Славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. На Визе в Екатеринбурге в июне закроют на месяц движение транспорта по улице Волгоградской. Изменится схема движения автобуса номер 72 с сообщением «Южная подстанция НПЦ «Онкология». Временно отменят остановки Ухтомская и Серафима Дерябиной. Перекрытия будут с 15 июня по 15 июля в районе дома номер 38 по улице Чердынской, сообщили в мэрии. На Волгоградской улице будут строить теплосети, пишет Ядин. Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки со стороны египетских болельщиков во время вчерашнего выездного товарищеского матча в Каире. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, несмотря на внешние факторы, российская команда провела встречу на достойном уровне, пишет РИА Новости. Напомню, матч в Каире накануне выиграли египтяне со счетом 1-0. Итог встречи будет засчитан в рейтинг Международной федерации футбола, где соперники занимают близкие позиции. Египет находится на 29-м месте, Россия на 36-м. Голливудская актриса Линдси Лохан выложила в сеть фотографию с подросшим первенцем. На снимке сын обнимает ее и целует в щеку, но лицо мальчика скрыто. Фотографию актриса подписала двумя словами: «Счастливая мама». Подписчики прокомментировали пост комментариями: «Милейшие, мое сердце растаяло, лучшая твоя роль». Линдси Лохан с 2022 года замужем за финансистом Бадером Шамасом. Первенец пары родился летом 2023-го. У мальчика арабское имя Луай, в переводе «защитник». Напомню, Линдси Лохан наиболее известна по фильмам «Крутая Джорджия», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу» и другим. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: И о погоде. Спонсор ООН – наш медицинский центр «Парацельс». Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 11:03 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева, и я обещаю вам превосходный музыкальный нон-стоп. Не оторветесь. Будут Ёлка, Бейонсе, Саваши уже через пару минут. Тедди Свимс. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Россия, золотые хиты. В Екатеринбурге 2:31. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОЗ «Атлант-Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина».
1: Добрый день. С 1 июля банки в России ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указать в анкете свой доход без справок, банк может учесть цифру с июля, из этой суммы будет вычитать 10% и учитывать лишь 90% названной цифры, пишет газета.ру. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой выступила зампред Комитета по защите семьи, депутат от КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. В Екатеринбурге в июне закроют на месяц движение транспорта по улице Волгоградской из-за прокладки труб теплосетей. С 15 июня по 15 июля изменится схема движения автобуса номер 72. Временно отменят остановки Ухтомская и Серафима Дерябиной. В голосовании за объекты благоустройства

0: Hotel Comfort класса «Сибирская калина».
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде. Спонсор ПЦИМБЛ Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Днем в субботу до плюс 18.
4: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
4: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: часа и 44 минуты в Екатеринбурге. Сразу три хита золотой коллекции ждут нас дальше. Майкл Бубле, Sway, Сиси Кэтч, Heaven and Hell. И, как всегда, очарует нас Лени Кравец, I Belong to You. Это Радио Си.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
11: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
12: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
13: Почему?
12: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: вкладываться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
1: Точно, «Этажи».
0: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 15.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. С 1 июля банки ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указывать в анкете банка свой доход без справок, банк может учесть эту сумму. С июля из нее будут вычитать 10%, учитывать лишь 90% от названной цифры. С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки вовсе перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется показывать документы, которые доказывают заработок. Эти изменения – часть постепенного ужесточение правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля текущего года по указанию Банка России, напоминает газета.ру. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее на трассах за городом. В регионе возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зафиксировано 287, на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали в этих авариях 7 человек, сообщили в облгаи. Наибольшее количество ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, 22 в Богдановическом, по 20 ДТП в Екатеринбурге и Нижнесергенском районе. 27 мая на автотрассе Верхняя Синичиха Ирбит. 21-летняя девушка-водитель въехала в лося. Машина опрокинулась и загорелась. К счастью, все в автомобиле остались живы. Один пассажир госпитализирован, пишет «Новый день». В голосовании за объекты благоустройства в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети. В голосовании уже приняли участие более 211 тысяч горожан. Но чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов, сообщили в мэрии. За набережную реки Исети от улицы Декабристов до Белинского отдано более 47,5 тысяч голосов. За Основинский парк более 25 тысяч, за бульвар по улице Культуры более 20 тысяч. Проголосовать можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме России. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от партии КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, отметила депутат, сообщает Ньюс.ру. Между тем, в преддверии Дня защиты детей в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге состоится праздник. В это воскресенье, 31 мая, там будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Состоится концерт, а главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками. Вход свободный. Начало праздника в полдень воскресенья. Все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит.
5: Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», «Джак-центр» Екатеринбург. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Радио Сиа, 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесной пятницы. Впереди у нас Элтон Джон, Зиверт, Майкл Джексон. А еще парень, который возвращает веру в искренность. Эд Ширан. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Соберите коллег.

0: тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: Это Майкл Джексон на радио Си. В Екатеринбурге 15:29. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Волгоградской области выросло число жертв ночной атаки беспилотников. Скончалась в больнице 55-летняя сотрудница завода синтетического волокна в городе Волжском. Ранее погиб охранник этого химпредприятия. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, пишет «Новый день». Лето на Среднем Урале начнется с дождливой погоды. Осадки синоптики обещают вплоть до конца следующей недели. Дневная температура в начале июня не превысит отметки плюс 20 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. Футболисты сборной России пожаловались на применение лазерных указок египетскими болельщиками во время вчерашнего выездного товарищеского матча в Каире, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Напомню, матч выиграли египтяне со счетом 1-0. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си, 103.7 FM, 15.44 в Екатеринбурге. И впереди у нас песни, которым легко подпевать. Золотая коллекция, радио Си, Амель Бэнд, Бон Джови, а еще Майк Олфилд и Мэгги Рейли. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая этого года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Радио Си, 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам волшебного завершения трудовой недели. Конечно же, делать это будем под любимые песни. Pretenders, I'll Stand By You в начале пятого. А прямо сейчас DJ Groove. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.00. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Здравствуйте. Ограничения на ввоз ряда товаров из Армении в Россию не окажут негативного влияния на российские рынки. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, речь идет о нишевых продуктах, в то время как основной объем Россия всегда закрывает за счет собственного производства, приводят слова Решетникова РБК. В это же время глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия ценит всех своих поставщиков. В течение последней недели Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввозу из Армении минеральную воду, цветы, коньяк и вина, а также ряд фруктов и овощей. Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест Артема Кротова, которого обвинили в организации площадки так называемого бумажного НДС. Мера пресечения избрана до 26 июля, об этом пишет «Коммерсант Урал». Мужчину вместе с супругой задержали в аэропорту Кольцово. Обоим предъявлено обвинение в организации деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных налоговых деклараций. Также в обвинении фигурирует группа лиц по предварительному сговору. Извлеченный таким образом нелегальный доход следствие оценило как особо крупный. Подготовка к новому отопительному сезону в Екатеринбурге будет идти до середины сентября. В планах на лето ремонт и реконструкция почти 40 километров теплосетей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Отопительный сезон в уральской столице стартовал с 15 сентября и продлился практически ровные 8 месяцев. После отключения отопления 12 мая в Екатеринбурге уже прошел первый этап опрессовок. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37 евро 83.69.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Меньше слов, больше музыки. И в доказательство впереди у нас музыкальный нон-стоп. Sugar Babes, Bad Boys Blue. А еще новинка под названием Stay ждет нас уже через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
4: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: 16:30 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Краткова. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой в преддверии Дня защиты детей выступила зампред Думского комитета по защите семьи, депутат от КПРФ Мария Дробот. Детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, подчеркнула парламентарий. Автобусы, идущие через центр, поменяют свои маршруты в субботу. Причиной в мэрии назвали зеленый марафон и перекрытие из-за спортивного мероприятия. 30 мая объезжать территорию забегов будут 043 и 45 автобусы. Перекрытие снимут после 15 часов, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Минтранс предложил ввести дорожный спецзнак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что таким образом продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Александра Краткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ПЦИМБЛ Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит Букет». Завтра будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Днем в субботу до плюс 18.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: плодотворно завершаем рабочую неделю под золотые хиты. И сразу три из них на очереди. Это «Имани», «Эрейжа» и через 2 минуты «Депеш Мод». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: В конце часа музыка, понятная без слов, спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
2: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Свердловской области. Губернатор Денис Паслер призвал уральцев сохранять спокойствие и бдительность. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. При объявлении ракетной опасности необходимо спуститься в укрытие. Это могут быть подвалы, подземные паркинги. Оставаться в максимально защищенном месте необходимо до отмены ракетной опасности, о чем повторно должны оповестить сирены. В Севастополе закончились 92-й и 95-й бензины. Обе марки временно отсутствуют на автозаправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам чиновника, поставки бензина планируются в течение дня. Ситуация с топливом в Севастополе утром обсуждалась на оперативном совещании. Также не на всех заправках в городе есть и дизель. Власти призвали жителей Севастополя относиться к ситуации с пониманием. С прошлой недели в городе действовали ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки, пишет агентство ТАСС. В Первоуральске задержали курьера-мошенников, который в общей сложности забрал у пожилой пары больше 7 миллионов рублей. Подозреваемый живет в Екатеринбурге, ему 30 лет. Полиция мужчина заявил, что не знал о том, что совершает что-то противозаконное. Работу по передаче денег клиентов третьим лицам он нашел в интернете. Пожилую пару мошенники атаковали в конце апреля. В результате за несколько недель супруги сняли все средства со счетов, передав их курьеру, а позже продали автомобиль. Задержанному предъявили обвинение в крупном мошенничестве. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети на участке от Декабристов до Белинского. За нее отдано более 47,5 тысяч голосов. Основинский парк набрал более 25 тысяч, а Бульвар культуры больше 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей уральской столицы. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Смартфон ребенка стоит подготовить к летним поездкам. По словам специалистов, в начале каникул необходимо пересмотреть правила родительского контроля. При этом полностью что-то запрещать не стоит. На полные запреты подростки отвечают поиском обхода блокировок и рискуют установить на смартфоны вредоносное ПО, заявили специалисты. Перед каникулами необходимо удалить с детских гаджетов неизвестные игры и приложения, а вторым шагом может быть ограничение на установку приложений без разрешения взрослых, а также запрет покупок внутри игр. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью ожидается до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю всем нам доброго вечера пятницы. Вы в компании Радио Си на 103.7 FM. Только что классика русского рока, кино, а дальше послушаем свежий хит «Salt» Ava Max на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
5: 30 квартир в новой очереди Сибирская Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
4: 30 лет опыта – это гарантия.
5: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
4: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
11: Акция до конца мая этого года.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Росточной 38. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Блюхера от Мира до Шевской, плотно на Якате от 19 километра до Высоцкого. Учителей турбинная стоят от Вилонова до Космонавтов. Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. Опять же Малышева от Бажова до Максима Горького. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная в обе стороны, Блюхера из центра, Малышева в обе стороны.
1: Реклама.
12: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Великолепный, харизматичный Фредди Меркьюри, Queen, только что на Радио Си, золотые хиты. Вам желаю доброй пятницы, спасибо, что проводите ее на 103.7 FM. Много интересного у нас и дальше, например, через минуту бит-квартет «Секрет», 40 секунд пути.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907.
10: 0+.
11: Ура! Верпарк!
12: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
12: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
14: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Прист на Радио 7, музыка, которую мы любим. На старте яркая новинка Dive Into the Ocean, это Элук Зиба и Portugal The Man. А сейчас время новостей расскажет Александра Короткова на Радио 7.
1: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Аэропорты Екатеринбурга и Челябинска пока не закрыты и продолжают обслуживать рейсы. Также в соцсетях появилась информация о предупреждениях, которые получили жители Курганской области и Югры. Далее к другим темам. Страны ЕАЭС приняли заявление по Армении. Главы государств-участников объединения обсудили в Астане планы государства по вступлению в Евросоюз. Принятое заявление передали вице-премьеру Армении Геру Григоряну, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Крепкая семья занимает первое место в системе ценностей россиян. По данным опросов, 68% граждан называют именно семью ведущей в своем мировоззрении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова. Александра Короткова, Радио 7.
0: Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь, ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: слушаете радио Си. Желаю вам отличной пятницы. Дальше мы подготовили золотую коллекцию, нашу музыкальную подборку. Для вас Wiz Kids, перед этим Sixpence, Non The Richie, Kiss Me. А начинаем с Precious Wilson на радио Си.
1: Реклама. Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
2: Мойка Теренбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум-покрытие кузова или другие призы.
1: Мой Екатеринбург.
3: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *2011. Это паритет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ОКТранс». Официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазурит». 7 баллов показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева от Бажова до Хохрякова. Блюхера проезжие стоят от Мира до Краснодарской улицы. Челюскинцев — Московская от Ельцина до Радищева. Космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей. Ну и много машин на Ленина от Бажова до Московской улицы. По магистралям самые загруженные. Белинского в центр, Блюхера и из центра Ленина по направлению к ВИЗу.
6: Реклама.
7: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: «Лазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Золотая коллекция «Радио».

0: С нами только что Вискидс, Диги-Диги в золотой коллекции Радио Си. Криса Ри слушаем буквально через 6 минут. Looking for the summer, но перед этим музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни Strangers in the Night. Ричард Клайдерман на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
7: Для лиц старше 18 лет.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
10: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
11: Точно, «Этажи».
10: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начался, напомню, 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, которая возникла в прессе на фоне заявлений Владимира Путина, сделанных ранее. Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного «Урала». «Спорт-экспресс» об этом пишет со ссылкой на заявление президента футбольного клуба Григория Иванова. Окончательного решения пока нет, но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет, заявил Иванов в комментарии. В это же время президент футбольного «Урала» назвал Василия Березуцкого хорошим специалистом и тренером. А ошибки, по словам Иванова, возможны у любых руководителей клуба, включая президента. «Коммерсант Урал» напоминает, что футбольный «Урал» Березуцкий возглавил в декабре, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На улицах Ревды снова заметили гуляющих свиней. По данным телеграм-канала «Ревда-инфо», животные пока появляются только в одном районе города. Как будут дальше развиваться события, ревдинцы пока не предполагают. В прошлом году свиней, гуляющих по всему городу и на детских площадках, замечали регулярно. Власти подали на владельца животных в суд, который постановил свиней изъять. Сделать этого не удалось из-за поданных апелляций, напоминает «Новый день». Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автосалон «Донфэнг». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: «Донгфэнг». Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфабанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Looking for the summer. В ожидании лета. С нами только что Крис Ри. Лето, тем не менее, ждать осталось совсем чуть-чуть. Официально календарное лето наступит уже через выходные. Сейчас слово нашему автообозревателю. Минута драйва на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше Юлия Савичева. «Высоко».
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности innovativtelecom.ru.
8: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
15: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной 38. 7 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева от Бажова до Максима Горького. Белинского стоит, Карла Либкнехта от Куйбышева до проспекта Ленина. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до Высоцкого. Челюскинцев стоит от Гражданской до Восточной. Учителей Турбинная от Июльской до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные – это Малышева к центральному стадиону, Ленина к Визу, Белинского в обе стороны.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: вами Роман Калашников. Желаю всем доброго вечера пятницы. Уверен, для многих прям долгожданный. Слушаем классную музыку. У нас Алекс Уоррен только что, а на старте Пол Абдул. Straight Up на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
10: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
11: «Черничные ночи».
10: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
11: «Черничные ночи»
10: для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: На радио Си яркий, заряжающий позитивом хит от Фаррелла Уильямса «Happy». Дальше с нами Роберт Кристиан и Элис Шука «In the End». Это через 3 минуты. А пока Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатони всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и крапил ее в ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Кало Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении, но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Немного уральского рока в этот пятничный вечер. Агата Кристи, только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, и дальше золотая коллекция. Включаем хит «Friends», это Аура Дион, чуть раньше «Bomb Funk MCs», а начнет «Танита Тикарам» на Радио Си.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые.

0: Зеленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ в мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
4: Мой Екатеринбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
3: Мой Екатеринбург.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
6: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
8: Пробежимся по пятничным пробкам. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер JQ «Автоцентр Глазурит». 6 баллов показывает Яндекс.Карты. Машин стало чуть меньше на дорогах Екатеринбурга, что радует. А крупнейшие пробки – это Малышева от Бажова до Хохрякова, Белинского, Липнехта стоят от Куйбышева до Ленина, ЕКАТ от 19 километра до моста через железную дорогу, Сибирский тракт Декабристов от Буторина до 8 марта, Учителей, Турбинная от Июльской улицы до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные – это Челюскинцев к ЖД вокзалу, Белинского в обе стороны, Малышева к центральному стадиону.
9: Реклама.
10: Ку-ку, а где мой Джейку?
11: Твой Джейку пока в глазурит, но мысленно он по дороге летит, чувствует страсть, мечтою горит.
10: Так почему же он до сих пор в глазурит? Где мой Джейку?
12: Ку-ку,
10: где мой Джейку?
12: Ку-ку.
13: Ваш Джейку в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
10: Ку-ку, где мой Джейку?
14: Радио «Си» 103.7 FM.
15: Золотая коллекция «Радио «Си».
8: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
16: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
17: Почему?
16: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
18: Акция действует до конца мая этого года.
19: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Аурадион, Friends, друзья. Только что на Радио Си в финале золотой коллекции. А дальше Маранди, ну а сейчас в каком-то смысле продолжим тему дружбы. У нас на очереди мелодия Friendships, Паскаль Летублон на Радио Си.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Здравствуйте. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. «Мы разберемся, в чем проблема, и постараемся принять меры для урегулирования», цитирует заявление пресс-службы агентства ТАСС. Россельхознадзор решил запретить ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, а также перцев и клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, заявили в ведомстве. Режим ракетной опасности в пятницу впервые был введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил полпред президента Артем Жога. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, цитирует ТАСС сообщение полномочного представителя. Артем Жога призвал жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие. Добавлю, также Росавиация около часа назад ограничила работу аэропорта Екатеринбурга, Челябинска, а также Перми и Оренбурга. В продолжение темы, в аэропорту Кольцово подтвердили введенные ограничения на полеты пассажиров, вылетающих сегодня вечером из Екатеринбурга. В аэропорту просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте аэропорта. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дано название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УрГЭУ, Горного, а также филиала Академии госслужбы. На Ставрополье рейс из Минеральных вод в Санкт-Петербург не смог вылететь из-за града. Самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения во время стихии, об этом пишет «Вечерняя Москва». В четверг в регионе прошел град размером с куриное яйцо. Он оставил на капотах двигателей «Эйрбаса» множественные вмятины. Перевозчику пришлось менять борт на резервный, который в Санкт-Петербург вылетел только спустя 9 часов. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
0: Реклама.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь. Ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте в этот пятничный вечер разыграем приз. Это пара билетов на спектакль «Прелесть и измена» 16+. Чтобы его забрать, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7, и он ваш. 235-103-7. На радио «Сыграем» в «Третий звонок». Пробежимся только по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Расточной 38. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин на Малышева от Бажова до Хохрякова. Белинского Липнихта стоят от Куйбышева до Ленина. Яката 19-го километра до моста через железную дорогу. Сибирский тракт Декабристов от Буторина до 8 марта. Учителей Турбинная от Июльской улицы до проспекта Космонавтов. По магистралям самые загруженные. Челюскинцев к ЖД вокзалу, Белинского в обе стороны, Малышева к центральному стадиону.
2: Реклама.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радио Сиграя в третий звонок. Кто дозвонится третьим, тот и заберет приз.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы номер один.
1: Очень жаль. Здравствуйте.
0: Вы номер...
1: Второй.
0: Так точно, номер два. Вам передавать приветы.
1: Привет передаю всему городу Екатеринбургу. Передаю, сегодня у нас был выпускной у дочери. Передаю всем нашим педагогам в садике и всем родителям, и всем нашим деткам.
0: Дочка в школу-то хочет?
1: Да.
0: Это самое главное. Спасибо, что набрали.
1: Спасибо.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
2: Ольга.
0: Расскажите, как ваша пятница?
2: Прекрасно, удачи.
0: Какие там дела сейчас на даче?
2: Мы сейчас полим, готовим, как говорится, почву для того, чтобы собрать урожай.
0: А, понятно. А, вот так вот, можно сказать, прям с грядки. Вы выиграли приз от Радио Си. Я вас поздравляю. Вы получаете пару билетов на спектакль «Прелести измены». Вы номер три. Поздравляю еще раз.
2: Спасибо, Бабу, огромное. Очень приятно. Я желаю всем, кто слушает Радио Си, прекрасного настроения, отличной пятницы, прекрасных выходных, несмотря на такую погоду. Передаю огромный привет своему молодому человеку Андрею. Хочу сказать, чтобы у нас у всех все было хорошо.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это ироничная трагикомедия, в которой вас ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы. В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие. Спектакль пройдет 3 июня на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет. В понедельник на Радио Си также поиграем в третий звонок, а дальше услышим Сэма Смита «I'm not the only one».
3: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Соберите коллекцию и...

0: киномагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Желаю всем прекрасного пятничного вечера. Уверен, у многих есть планы на отдых. Пожелаю, чтобы они обязательно осуществились. Слушаем на Radio C классную музыку. И дальше у нас золотая коллекция на старте. Для вас Шакира, также Майкл Джексон. Ну а начнем нашу музыкальную подборку со Стиви Уандера. I just call to say I love you. Сейчас давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Октранс», официальный дилер JQ «Автоцентр Глазурит». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад. Объездная дорога стоит от Громова до Амундсена. Московская Челюскинцев от Радищева до Маршала Жукова. Белинского от Авиационной до Академика Шварца. Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесья. По магистралям самые загруженные – это Малышева к ЖБИ, Белинского к Ботанике.
1: Реклама.
2: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: «Лазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: История о любви, преданности и душевной близости. Underneath Your Clothes, Шакира, в золотой коллекции Радио Си. У нас дальше Sonic Sky, а сейчас музыка, понятная без слов. Мы услышим Поля Мориа, инструментальная версия знаменитой песни «Прости мне этот детский каприз».
1: Реклама. Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК, ОГРН 102-773-916-566-2, Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
9: Я выбираю диван.
10: Тогда я стол.
9: Я светильники.
10: Текстиль за мной.
9: Декор. Ой, декор тоже ты.
10: Я все.
9: И я.
10: Как быстро.
9: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
11: Гипермаркет Сималэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
13: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Шоу дельфинов «Морской круиз».
13: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Люксембурге 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет к 7 вечера были задержаны не менее 8 рейсов, в том числе из Екатеринбурга в Баку, Минск, Казань и Сочи. Задержки рейсов, которые должны приземлиться в уральской столице вечером в пятницу, составляют от получаса до 40 минут. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью в Октябрьске ожидается плюс 8-10, а днем до плюс 18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: песня, которая вызывает такое необъяснимое чувство ностальгии, которое вроде как быть не должно. Думаю, что ни у одного меня такая история. Вячеслав Бутусов, «Прощальное письмо», только что на Радио Си. Сейчас поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. На Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал AutoNews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете Радио Си. Дальше для вас Тедди Свимс, «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты. С нами только что Black Wonderful Life. Прекрасная жизнь. И думаю, что вечером в пятницу с этим сложно не согласиться. Дальше Адриан Сина и Сандра Энн Энджел. Оставайтесь вместе с Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. «Черничные ночи». Это четыре вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. «Черничные ночи». Для лиц старше 18 лет.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Wake Up, мотивирующий хит Зиверт, только что на Радио Си. На старте The Colors и Тала Диско, это через полторы минуты, пока же гороскоп. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете, например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Спасибо, что этот вечер пятницы проводите в компании «Радио Си». Погода ухудшается, над центром города висит практически черного цвета такая тяжелая туча, и вот кажется, что как будто бы скоро должен начаться дождь. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Дальше у нас золотая коллекция для вас Григориан и Сара Брайтман, Backstreet Boys, Everybody, и начнем с Европы на Радио 7.
1: Реклама. Соберите новый.

0: 26-го года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
7: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
9: Почему?
8: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца мая этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Горин и Сара Брайтман на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Эта песня уже через 3 минуты. Сейчас же музыка понятная без слов. Слушаем мелодию Pew Paradise Armic на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью ожидается до плюс 10, а днем в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: вам отличной пятницы. Проведем ее в компании золотых хитов Радио Си. Только что Бригада С, ну а дальше такой музыкальный нон-стоп. Вы услышите Уикенда, чуть раньше Сиси Кейдж, а сейчас Леди Гага и Бруно Марс. Die with a Smile на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Соберите коллекцию

0: 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

волей судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Энрике Иглесиас, также Dido, Thank You. А начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Bad Boys Blue.

Энрике Иглесиас в финале золотой коллекции «Радио Си». Желаю вам приятного вечера. Меня зовут Роман Калашников. Дальше будем настраивать вас на романтику. У нас впереди песня «What's a woman without a man? Why can't Dios?». Этот хит откроет романтический вечер. Пока же музыка понятная без слов. «Space» на «Радио Си».

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Это Робби Уильямс на радио Си 103.7 FM. Дальше Three Doors Down, слушаем рок-хит Here Without You, а сейчас на радио Си гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете, например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.

0: Желаю вам доброго вечера. В Екатеринбурге 11 часов. Это радио Сина 103.7 FM. Сейчас пара слов о погоде на завтра, 30 мая, субботу. Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

Петербурге уже практически ночь. Мы подготовили прекрасный плейлист под это время суток. Оставайтесь в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Александр Почебезян.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатырей» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» – у них нет звездной болезни.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние, штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
0: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид GAC S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» – у них нет звездной болезни.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние: штраф 30 тысяч рублей – и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За бесконечным потоком пример из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Coolray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевезти. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» – у них нет звездной болезни.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню, также в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентина Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей – и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие: «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался: музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За бесконечным потоком пример из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик, огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали. Выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
3: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпаний Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: «Последнее интервью» – это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За бесконечным потоком «Пример» из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Coolray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.